0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 8 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный, вечером южного направления, ночью и утром слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление начнет падать 745 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 4-6. В отдельных районах по низинам, а также по северу Сафоновского района, заморозки на почве до 0 градусов, а днем от 15 до 17 выше 0. В среду 9 сентября малооблачно и без осадков, ночью уже 10-12, а днем 19-21. В четверг также дождей не ожидается и днем до плюс 25.

0: эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости.
1: В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Изменились правила аннулирования диагностических карт. Правительство разрешило прекращать их действие по решению суда или на основе информации из прокуратуры. Для автовладельцев ситуация существенно не поменялась. Правоохранители и так могли аннулировать диагностическую карту, но требовалось больше ресурсов и бюрократии. Теперь процесс станет проще. Карты будут автоматически аннулировать, если прокуратура выяснит, что они были выданы с нарушениями. Например, по итогам проверок пунктов техосмотра. В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. На Восточном экономическом форуме глава Минпромторга Антон Алиханов пока не назвал точных цифр, но отметил, что они будут примерно такими же, как и в этом году. Напомним, в 2026 году на поддержку автокредитования выделили 20 миллиардов рублей. Еще 30 миллиардов на льготный лизинг для предпринимателей. Этих денег хватило на помощь в покупке более 130 тысяч автомобилей. Сервис CarPrice временно приостановил выплаты для клиентов. Это означает, что выставить машину на аукцион по-прежнему можно. Но вывести деньги после ее продажи пока не получится. Полноценную работу сервиса должны восстановить в ближайшие дни. Напомним, CarPrice – это популярный онлайн-аукцион по выкупу подержанных автомобилей. Сейчас идет процесс смены руководства компании. Ранее она была национализирована в рамках иска прокуратуры к экс-владельцу Александру Галицкому. Новым владельцем CarPrice стал Ростех. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радио Infinity.

0: Dance with me one more time.
1: Простота слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
2: Сергей Есенин.
1: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити».

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 8 сентября 1636 года основан Гарвардский университет. Гарвардский университет является старейшим частным высшим учебным заведением США. В 1636 году решением законодательного собрания колонии штата Массачусетс в городе Кембридже вблизи Бостона был основан колледж. В 1639 году колледжу было дано имя его первого благотворителя и министра Джона Гарварда, завещавшего новому колледжу половину своего имущества и библиотеки. Библиотеку. Исторически эта библиотека стала второй публичной библиотекой на континенте. Фактическое превращение колледжа в университет произошло в первой четверти XIX века, когда помимо изучения Библии, языков и математики стали преподаваться также медицина с 1810 года и юриспруденция с 1817. Во второй половине XIX века Гарвардский университет становится центром культурной жизни. Сейчас у Гарварда есть несколько собственных музеев, в числе которых ботанические с коллекцией стеклянных растений, сравнительные зоологии, минералогии, геологии, археологии и этнологии, где можно узнать множество подробностей из жизни майя и ацтеков. У Гарварда есть не только собственный ботанический сад, но даже собственный лес, чью жизнь из года в год исследуют биологи. Больше всего университет гордится своими научными достижениями, в том числе разработками всемирно знаменитого медицинского факультета. Сегодня в Гарварде обучаются свыше 20 тысяч человек из всех регионов США и 100 стран мира. Более 70 лауреатов Нобелевской премии были связаны с университетом как студенты, преподаватели или сотрудники.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Верхнеднепровская школа номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.

0: У всех знаков усилится интерес к межличностной сфере. Романтические знакомства и встречи с очень интересными людьми в этот день будут происходить даже там, где для возникновения пылкой любви или преданной дружбы нет никаких предпосылок.
1: Звезды говорят.
2: Овнам в этот день не стоит отказываться от чьей-то помощи и поддержки. Решив самостоятельно выполнить очень трудоемкий проект, вы рискуете получить нервный срыв и сильнейшее моральное истощение вместо долгожданной победы.
0: Тельцам сегодня необходимо внимательно анализировать сигналы, полученные от своего организма. Если у вас имеются хронические заболевания, при первых симптомах болезни без промедлений свяжитесь с медицинским специалистом.
2: Близнецы будут размышлять о причинах своих неудач на личном фронте. После долгих часов раздумий вы придете к выводу, что главной причиной вашего одиночества является внутренний комплекс, который уходит своими корнями в далекое детство.
0: Ракам сегодня день подарит веский повод для восторгов. Утром вас разбудит телефонный звонок, из которого вы узнаете, что старый друг, которого вы долгое время не видели, уже этим вечером планирует нанести вам визит в обществе своей новой второй половинки.
2: Львам не стоит принимать участие в закулисных играх и в сомнительных авантюрах. Не забывайте, что проблемы, решенные с помощью аморальных средств, в будущем станут для вас источником мучительных угрызений совести.
0: Девы сегодня будут составлять проект ремонта своего личного жилого пространства. Мечтая самостоятельно создать уникальный декор, вы побываете на порталах, посвященных строительной индустрии, а затем решите, что столь сложный вопрос лучше доверить специалисту.
2: Весы в этот день захотят выделиться из толпы с помощью очень яркого наряда и необычной прически. Вам действительно удастся вызвать к себе живой интерес, но удивленные возгласы окружающих будут мало напоминать зависть, восхищение или восторги.
0: У скорпионов день пройдет без ярких событий. В момент, пока ваша жизнь настолько спокойна, вы решите заняться собой. Составите план сбалансированного питания, а также приобретете абонемент в бассейн или в фитнес-центр.
2: Стрельцов в этот день будут окружать представители старшего поколения. Из бесконечных бесед про сериалы и самые доступные медикаменты вы вынесете следующую мораль. Каждому возрасту характерны свои интересы.
0: Козерогам сегодня суждено испытать разочарование от долгожданного романтического свидания. Человек, которому вы пророчили роль своей второй половинки, окажется меркантильной особой, лишенной порядочности, хорошего воспитания и прочих немаловажных достоинств.
2: Водолеи проведут этот день в утомительной служебной поездке. После того, как вам удастся выполнить это задание, вы почувствуете себя как герой, которому удалось вернуться домой после сложнейшего боя.
0: Рыбам следует отказаться от обременительных знаний, сложных проектов и всего, что подразумевает колоссальность

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 8 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный, вечером южного направления, ночью и утром слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление начнет падать 745 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 4-6, в отдельных районах по низинам, а также по северу Сафоновского района, заморский на почве до 0 градусов, а днем от 15 до 17 выше 0. В среду 9 сентября малооблачно и без осадков, ночью уже 10-12, а днем 19-21. В четверг также дождей не ожидается и днем до плюс 25.
1: Погода на Infinity.

0: Творческая мысль лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Уборщица. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: новости страны и мира. О главном.
1: С 2027 года в России начнут действовать новые требования к донорам крови, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации. Этот документ предусматривает введение экспресс-диагностики на маркеры инфекций, передающихся через кровь, которая станет допустимой перед самой первой процедурой сдачи. Помимо этого, оформление всех необходимых для сдачи крови бумаг, анкеты донорам, добровольного согласия и разрешения на обработку личных данных разрешат проводить в цифровом виде с использованием электронной подписи. Значительные корректировки ждут и правила хранения документации. Если раньше донорские анкеты хранились 5 лет, то с 1 января 2027 года этот срок будет увеличен до 30 лет для бумажных версий и до 50 лет для электронных баз данных. В России могут серьезно ужесточить наказание для самых злостных нарушителей правил дорожного движения. Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести повышенное взыскание для водителей, которые систематически игнорируют правила дорожного движения. Согласно инициативе, нарушивших правила более 50 раз за год, предлагается наказывать в двойном размере, а тех, кто превысил отметку в 100 нарушений, в тройном. Автор идеи уверен, что такая мера заставит лихачей не только ездить спокойнее, но и своевременно оплачивать выписанные квитанции. И в завершении выпуска актер Эндрю Гарфилд рассказал, что пока не успел посмотреть фильм «Человек-паук. Новый день» со своим коллегой Томом Холландом. Эндрю Гарфилд исполнял роль Человека-паука в двух сольных фильмах, а также появлялся в качестве камео в фильме «Человек-паук. Нет пути домой». Фильм «Человек-паук. Новый день» за первые две недели проката заработал более $2 миллиардов, став самым кассовым сольным супергеройским фильмом. На данный момент он является третьим фильмом по сборам за историю, уступая только «Мстителям. Финал» и «Аватару». Ранее сообщалось, что Том Холланд стал одним из трех самых кассовых актеров благодаря роли Человека-паука. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». ПАО «Драгобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L4. Собирают машины на заводе в Ленинградской области. Производство идет полным циклом со сваркой, краской и финальной сборкой кузова. По габаритам новинка сопоставима с Tenet T4L, но современнее и динамичнее. Набор опций больше, а клиренс меньше. Электромобили «Ума-5» появились у дилеров. Теперь машина доступна для покупки всем желающим. Напомним, компактный кроссовер от Яндекса продается уже несколько месяцев, и машина уже успела стать самым востребованным электрокаром на рынке. Но ранее она была доступна только для таксопарков и каршеринга. В Китае представили новый Geely Manjaro Plus. Машина стала крупнее и получила новые двигатели, в том числе новую гибридную версию, которая в России официально не продается. Еще Manjaro Plus получил совершенно новую подвеску, обновилась мультимедийная система, сиденья стали комфортнее, появился новый комплекс систем безопасности. Под именем Solaris KRX сейчас продается хорошо знакомый Kia Rio X. Машина порадует высоким клиренсом. Под капотом хорошо знакомый атмосферный мотор и классический шестиступенчатый автомат или механика. Запас надежности на сотни тысяч километров. По нынешним временам машины выглядят устаревшие, но не для всех это минус. Подробнее о Solaris KRX расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО

0: Кабуш приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 4 26 66 и 8 921 969 19 61. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 912 712 105. Простым языком об экономике в программе
2: «Кошелек». С наступлением октября держатели банковских карт получат новый инструмент для работы с наличными средствами, сообщает информационное агентство Data.ru. Начиная с 1 числа на территории страны официально запускается механизм пополнения личных счетов через систему быстрых платежей непосредственно в интерфейсе банкоматов. Соответствующая нормативная база уже сформирована. Центробанк Российской Федерации зарегистрировал специализированное указание, легализующее этот процесс. Суть инновации заключается в разрушении жесткой географической и корпоративной привязки клиента к устройствам самообслуживания своего банка. Теперь физическому лицу достаточно найти любой работающий терминал, принадлежащий совершенно сторонней финансовой организации, внести бумажные купюры в приемник, после чего эквивалентная сумма будет зачислена на его банковский счет практически мгновенно.
3: Закрома Родины.
2: С наступлением осеннего сезона 2026 года российский продовольственный рынок столкнется с очередным неизбежным и достаточно болезненным витком инфляции, который затронет практически все базовые категории товаров в потребительской корзине. Аналитики продовольственного сектора предупреждают, что традиционный сезонный спад цен после сбора урожая будет нивелирован мощным давлением макроэкономических факторов, вынуждающих ритейлеров переписывать ценники в сторону увеличения уже с начала сентября. Наиболее чувствительный удар по семейному бюджету нанесет молочный отдел. Прогнозируется подорожание питьевого молока, кефира, сметаны и твердых сыров в диапазоне от 10 до 15%. Основным драйвером здесь выступает острый дефицит качественного сырого молока на фоне затяжной ситуации в ряде животноводческих регионов страны.
3: Деньги дороги, как память.
2: Школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов, в том числе на учебные материалы для детей, а также ремонт и закупку оборудования. Об этом сообщил РИА Новости директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. По его словам, школа должна предоставлять детям всю необходимую литературу, учебники и методички, предусмотренные основной образовательной программой, бесплатно. Исключением являются только пособия для факультативов, посещение которых добровольно. До этого адвокат Екатерина Лебедева рассказала, что большинство сборов средств на школьные нужды являются незаконными, поэтому родители могут не платить за это деньги. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
4: Радио Infinity.

0: Сегодня день озера Байкал. Сибирское озеро с пресной водой привлекало в разное время поэтов и писателей, художников и туристов из многих стран. С 1999 года отмечается День озера Байкал как важная дата российского календаря. Запасы пресной воды не бесконечны, это известный факт. Именно поэтому невообразимо прекрасное и самое глубокое в мире озеро с пресной водой привлекает особое внимание. К этому дню приурочивают кинофестивали, выставки и конкурсы прикладного народного творчества, выступления театральных коллективов прямо на берегу озера. Перед праздником обязательно устраивается субботник с участием небезразличных к состоянию озера людей. По предположениям ученых, возраст Байкала около 20-25 миллионов лет.
1: Радио Infinity. С нами тепло.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник 8 сентября ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный, вечером южного направления, ночью и утром слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление начнет падать 745 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 4-6. В отдельных районах по низинам, а также по северу Сафоновского района заморозки на почве до 0 градусов, а днем от 15 до 17 выше 0. До 9 сентября малооблачно и без осадков, ночью уже 10-12, а днем 19-21. В четверг также дождей не ожидается и днем до плюс 25.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радио

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Компьютерную клавиатуру скрестили с пианино, и вот что получилось. Компания PolyAnd, известная своими драм-машинами, синтезаторами и гитарными педалями, представила новый продукт — клавиатуру Case, совмещающую полноценную QWERTY-клавиатуру для работы за компьютером с игровым пианино. Внешний Case выглядит как обычная механическая клавиатура, но цифровой ряд и ряд функциональных клавиш сгруппированы так, что образуют трехоктавную клавиатуру пианино. На них можно исполнять мелодии и записывать партии на том же устройстве, за которым обычно печатают текст. Над этими рядами расположены 9 вращающихся регуляторов, которые можно назначить на MIDI-параметры. Например, для управления интенсивностью эффекта на подключенном синтезаторе. Те же регуляторы можно использовать и для управления компьютером, громкостью, прокруткой или яркостью экрана. За что отвечает каждая ручка в конкретный момент, показывает встроенный дисплей. Подключить кейс к компьютеру можно по USB или Bluetooth, а также напрямую к MIDI-оборудованию, синтезаторам, драм-машинам и другим устройствам, через специальный выход, что превращает клавиатуру в автономный контроллер без компьютера. Встроенный аккумулятор позволяет брать устройство с собой и использовать его на живых выступлениях. Компания собирается сделать прошивку Case открытой. Сообщество пользователей сможет создавать альтернативные раскладки, новые режимы управления, собственные MIDI-инструменты и секвенсоры. Пока Case остается прототипом и его функциональность, цветовые варианты и характеристики могут измениться до выхода на рынок. Точная цена и дата начала продаж пока не объявлены. В PolyAnd обещают раскрыть эти детали позднее. На этом пока все. Услышимся!

0: решить любую проблему. Эндрю
1: Стентон. Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: У всех знаков усилится интерес к межличностной сфере. Романтические знакомства и встречи с очень интересными людьми в этот день будут происходить даже там, где для возникновения пылкой любви или преданной дружбы нет никаких предпосылок.
1: Звезды говорят.
2: Овнам в этот день не стоит отказываться от чьей-то помощи и поддержки. Решив самостоятельно выполнить очень трудоемкий проект, вы рискуете получить нервный срыв и сильнейшее моральное истощение вместо долгожданной победы.
0: Тельцам сегодня необходимо внимательно анализировать сигналы, полученные от своего организма. Если у вас имеются хронические заболевания, при первых симптомах болезни без промедлений свяжитесь с медицинским специалистом.
2: Близнецы будут размышлять о причинах своих неудач на личном фронте. После долгих часов раздумий вы придете к выводу, что главной причиной вашего одиночества является внутренний комплекс, который уходит своими корнями в далекое детство.
0: Ракам сегодня день подарит веский повод для восторгов. Утром вас разбудит телефонный звонок, из которого вы узнаете, что старый друг, которого вы долгое время не видели, уже этим вечером планирует нанести вам визит в обществе своей новой второй половинки.
2: Львам не стоит принимать участие в закулисных играх и в сомнительных авантюрах. Не забывайте, что проблемы, решенные с помощью аморальных средств, в будущем станут для вас источником мучительных угрызений совести.
0: Девы сегодня будут составлять проект ремонта своего личного жилого пространства. Мечтая самостоятельно создать уникальный декор, вы побываете на порталах, посвященных строительной индустрии, а затем решите, что столь сложный вопрос лучше доверить специалисту.
2: Весы в этот день захотят выделиться из толпы с помощью очень яркого наряда и необычной прически. Вам действительно удастся вызвать к себе живой интерес, но удивленные возгласы окружающих будут мало напоминать зависть, восхищение или восторги.
0: У скорпионов день пройдет без ярких событий. В момент, пока ваша жизнь настолько спокойна, вы решите заняться собой. Составите план сбалансированного питания, а также приобретете абонемент в бассейн или в фитнес-центр.
2: Стрельцов в этот день будут окружать представители старшего поколения. Из бесконечных бесед про сериалы и самые доступные медикаменты вы вынесете следующую мораль. Каждому возрасту характерны свои интересы.
0: Козерогам сегодня суждено испытать разочарование от долгожданного романтического свидания. Человек, которому вы пророчили роль своей второй половинки, окажется меркантильной особой, лишенной порядочности, хорошего воспитания и прочих немаловажных достоинств.
2: Водолеи проведут этот день в утомительной служебной поездке. После того, как вам удастся выполнить это задание, вы почувствуете себя как герой, которому удалось вернуться домой после сложнейшего боя.
0: Рыбам следует отказаться от обременительных знаний, сложных проектов и всего, что подразумевает колоссальность.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Выпускница Дорогобужской школы номер 2 Виктория Петрова и Александра Галанова заключили целевые договоры с администрацией Дорогобужского округа. После окончания школы девушки решили продолжить обучение в системе среднего профессионального образования и поступили в Смоленский педагогический колледж. Их выбор связан с желанием получить востребованную профессию и в дальнейшем применить свои знания и навыки на родной земле. С Викторией и Александрой встретился глава Дорогобужского округа Константин Саренков. Они обсудили выбор будущей профессии, планы на период обучения и возможности дальнейшего трудоустройства в округе. Сегодня среднее профессиональное образование – это не просто альтернатива высшему образованию, а полноценный путь к профессии. Колледжи и техникумы дают возможность быстрее получить специальность, освоить практические навыки и пройти производственную практику. Целевое обучение помогает связать образование с будущим местом работы. Для Дорогобужского округа это возможность поддержать талантливую молодежь и создать условия, чтобы выпускники возвращались домой и строили здесь карьеру. Председатель Дорогобужской территориальной избирательной комиссии Галина Бетева провела информационную встречу со студентами Верхнеднепровского техникума. В преддверии предстоящих выборов Галина Юрьевна рассказала ребятам о порядке и формах голосования. Студенты активно включились в разговор и смогли получить ответы на свои вопросы непосредственно от председателя территориальной избирательной комиссии. Такие встречи помогают молодым людям лучше ориентироваться в избирательном процессе и осознанно подходить к участию в выборах. В минувшее воскресенье вечером в 19:25 в Дорогобуже на улице Свердлова произошел пожар. Очевидцы сообщили о возгорании, и вскоре прибывшие сотрудники МЧС России ликвидировали огонь. Полностью выгорел отдельно стоящий гараж. Все находившиеся там вещи были уничтожены огнем. В настоящее время специалисты устанавливают, кто являлся хозяином сгоревшей постройки и что стало причиной произошедшего. Рассматриваются несколько версий, одна из них – поджог. МЧС России напоминает, поджог квалифицируется как умышленное преступление и влечет за собой серьезную уголовную ответственность вплоть до длительного лишения свободы. Новости спорта. Воспитанники Верхнеднепровской спортивной школы показали лучшие результаты на старте сезона в Великих Луках, где 5 сентября прошел фестиваль боевых искусств. Эти соревнования стали не просто состязанием в силе и ловкости, они были приурочены ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и стали данью памяти жертвам Беслана. А каждый выход наших юных борцов на татами был наполнен особым смыслом доказать, что сила духа побеждает все. Весь год дорогобужские ребята упорно тренировались, чтобы на ринге показать настоящий характер и несгибаемую волю к победе. И они это сделали мощно, красиво и достойно. Вкус золота победы сполна ощутили Иван Симкин, Ильхам Тагиев, Руслан Мамедов и Тимур Насимов. Бронзовыми призерами соревнований стали Роман Ларионов, Денис Питл и Николай Мазуров. Такого высокого результата дорогобужские спортсмены добились благодаря своему упорству и грамотной, кропотливой работе их мудрых наставников, тренеров Руслана Нуриева, Павла Борисова, Дмитрия Кудрявцева и Ильхана Германова. Наша афиша 9 сентября в 18:00 культурный центр «Химик» ПАО «Дорогобуж» приглашает на День открытых дверей. В культурном центре работают творческие студии, вокальные студии «Дебют» и «Соловушка», музыкальный учебный театр «Вуаля», студия современного танца «Карамель», танцевальный коллектив «Блик», цирковой коллектив «Калейдоскоп», эстрадно-духовой оркестр «Ритм». Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает всех желающих познакомиться со своими коллективами, попробовать себя в разных направлениях и записаться в понравившийся коллектив. 9 сентября, начало в 18:00, культурный центр ПАО «Дорогобуж», без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно и без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Вечером слабое давление будет падать 745 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити» в Дорогобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101,8.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Уборщица. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев поздравил с 90-летием Валентина Михайловича Журавского. Валентин Михайлович прошел через страшные испытания военного детства как несовершеннолетний узник фашистских концлагерей. Пережить эти тяжелые времена и сохранить сердце свет, а затем десятилетиями самоотверженно трудиться на благо государства, отметив свой путь званием ветерана труда, это пример истинной силы духа для всех нас. Он по праву является ветераном Великой Отечественной войны. В Сафоновском округе проводится адресное информирование избирателей путем поквартирного подомового обхода. Работа ведется в штатном режиме, невзирая на переменчивые погодные условия. На второй день всероссийского проекта «Информ-УИК» обходчики, специально обученные члены участковых избирательных комиссий, уже охватили 25% домовладений. Такие темпы свидетельствуют о высокой эффективности организации процесса. В минувшие выходные в Сафонове отметили Международный день благотворительности. Центральный дворец культуры объединил неравнодушных жителей на фестивале «Концентрат добра». Мероприятие, организованное Главным управлением Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию, доказало, чтобы делать мир лучше, достаточно просто быть рядом. В официальной части муниципальному координатору Татьяне Медведевой было вручено благодарственное письмо от Федерального агентства по делам молодежи, а также благодарности главы Сафоновского округа Антона Кухарева получили педагоги, организаторы, сотрудники школ, библиотек и отдела молодежной политики администрации. Особую атмосферу создало выступление поисково-спасательного отряда «Сальвар», призвавшего присутствующих присоединиться к поиску пропавших людей. Центральным элементом фестиваля стали интерактивные зоны, социальное волонтерство, где каждый мог освоить навыки первой помощи. На манекене участники практиковали отработку сердечно-легочной реанимации для спасения человека без сознания, учились правильному алгоритму действий до приезда медиков. Волонтерство СВО. Была организована точка написания писем поддержки участникам СВО, а также участники клуба «Золотой возраст» плели маскировочные сети, обеспечивая надежный тыл бойцам. Зооволонтерство. Выставка рисунков животных, созданных детьми, и мастер-класс по изготовлению игрушек для питомцев. И спортивное волонтерство, где прошла открытая тренировка по карате с показательными выступлениями спортсменов, которые продемонстрировали силу духа и дисциплину. Фестиваль собрал лучшие инициативы округа воедино. Организаторам удалось показать многообразие волонтерства и напомнить, что возможности помочь всегда рядом. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно и без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Вечером слабое давление будет падать 745 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Драгобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

0: рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Оценка за поведение, которое в пилотном режиме вводят для учеников 2-8 классов в российских школах, не будет учитываться при текущей успеваемости и промежуточной аттестации и не повлияет на аттестат. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС. «Оценивание проводится отдельно от академической успеваемости», — сказал он. «Для оценки поведения разработаны отдельные критерии, в их числе соблюдение школьных правил и дисциплины, нормы взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также правомерность поведения». Напомним, система проходит апробацию в 2026-2027 учебном году. К 1 октября правительство России сформирует перечень маркетплейсов, допущенных к государственным закупкам. Об этом со ссылкой на представителя Министерства экономразвития России сообщает газета «Ведомости». По его словам, в первую очередь маркетплейсы должны будут соответствовать требованиям, которые законодательство о закупках предъявляет к операторам электронных площадок. При этом будут учитываться особенности работы цифровых платформ. После формирования полного перечня требований правительство определит конкретные площадки, которые допустят к проведению госзакупок. И в завершении выпуска. 3/4 россиян хотели бы дожить до 100 лет, а 75% готовы кардинально изменить образ жизни ради дополнительных 10-15 лет активного долголетия. К таким выводам пришли в аналитическом центре Европейского медицинского центра. Согласно исследованию, 74% респондентов ответили, что хотели бы дожить до 100 лет, 75% готовы существенно изменить питание, сон и уровень физической активности, если, по мнению врача, это добавит им 10-15 лет активной жизни. Не готовы к переменам лишь 11% участников опроса. Главными барьерами для регулярных профилактических обследований стали нехватка времени, финансовые сложности, страх перед возможным диагнозом и лень. Главные мотиваторы – финансовая доступность обследований и четкие гарантии пользы. 67% россиян заявили, что обязательно попробовали бы препарат, замедляющий старение, если бы его действие было достоверно доказано. 33% предпочли бы не вмешиваться в естественный ход событий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Infinity.

0: Радио Инфинити.
1: За твою победу.
2: Какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
3: Дон Эйнштейн.
4: Реклама.
5: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
6: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей, а также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 8 сентября 1636 года основан Гарвардский университет. Гарвардский университет является старейшим частным высшим учебным заведением США. В 1636 году решением законодательного собрания колонии штата Массачусетс в городе Кембридже вблизи Бостона был основан колледж. В 1639 году колледжу было дано имя его первого благотворителя и министра Джона Гарварда, завещавшего новому колледжу половину своего имущества и библиотеку. Исторически эта библиотека стала второй публичной библиотекой на континенте. Фактическое превращение колледжа в университет произошло в первой четверти XIX века, когда помимо изучения Библии, языков и математики стали преподаваться также медицина с 1810 года и юриспруденция с 1817. Во второй половине XIX века Гарвардский университет становится центром культурной жизни. Сейчас у Гарварда есть несколько собственных музеев, в числе которых ботанические с коллекцией стеклянных растений, сравнительные зоологии, минералогии, геологии, археологии и этнологии, где можно узнать множество подробностей из жизни майя и ацтеков. У Гарварда есть не только собственный ботанический сад, но даже собственный лес, чью жизнь из года в год исследуют биологи. Больше всего университет гордится своими научными достижениями, в том числе разработками всемирно знаменитого медицинского факультета. Сегодня в Гарварде обучаются свыше 20 тысяч человек из всех регионов США и 100 стран мира. Более 70 лауреатов Нобелевской премии были связаны с университетом как студенты, преподаватели или сотрудники.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч.

Бальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора. Например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: У всех знаков усилится интерес к межличностной сфере. Романтические знакомства и встречи с очень интересными людьми в этот день будут происходить даже там, где для возникновения пылкой любви или преданной дружбы нет никаких предпосылок.
1: Звезды говорят.
2: Овнам в этот день не стоит отказываться от чьей-то помощи и поддержки. Решив самостоятельно выполнить очень трудоемкий проект, вы рискуете получить нервный срыв и сильнейшее моральное истощение вместо долгожданной победы.
0: Тельцам сегодня необходимо внимательно анализировать сигналы, полученные от своего организма. Если у вас имеются хронические заболевания, при первых симптомах болезни без промедления свяжитесь с медицинским специалистом.
2: Близнецы будут размышлять о причинах своих неудач на личном фронте. После долгих часов раздумий вы придете к выводу, что главной причиной вашего одиночества является внутренний комплекс, который уходит своими корнями в далекое детство.
0: Ракам сегодня день подарит веский повод для восторгов. Утром вас разбудит телефонный звонок, из которого вы узнаете, что старый друг, которого вы долгое время не видели, уже этим вечером планирует нанести вам визит в обществе своей новой второй половинки.
2: Львам не стоит принимать участие в закулисных играх и в сомнительных авантюрах. Не забывайте, что проблемы, решенные с помощью аморальных средств, в будущем станут для вас источником мучительных угрызений совести.
0: Девы сегодня будут составлять проект ремонта своего личного жилого пространства. Мечтая самостоятельно создать уникальный декор, вы побываете на порталах, посвященных строительной индустрии, а затем решите, что столь сложный вопрос лучше доверить специалисту.
2: Весы в этот день захотят выделиться из толпы с помощью очень яркого наряда и необычной прически. Вам действительно удастся вызвать к себе живой интерес, но удивленные возгласы окружающих будут мало напоминать зависть, восхищение или восторги.
0: У скорпионов день пройдет без ярких событий. В момент, пока ваша жизнь настолько спокойна, вы решите заняться собой. Составите план сбалансированного питания, а также приобретете абонемент в бассейн или в фитнес-центр.
2: Стрельцов в этот день будут окружать представители старшего поколения. Из бесконечных бесед про сериалы и самые доступные медикаменты вы вынесете следующую мораль. Каждому возрасту характерны свои интересы.
0: Козерогам сегодня суждено испытать разочарование от долгожданного романтического свидания. Человек, которому вы пророчили роль своей второй половинки, окажется меркантильной особой, лишенной порядочности, хорошего воспитания и прочих немаловажных достоинств.
2: Водолеи проведут этот день в утомительной служебной поездке. После того, как вам удастся выполнить это задание, вы почувствуете себя как герой, которому удалось вернуться домой после сложнейшего боя.
0: Рыбам следует отказаться от обременительных знаний, сложных проектов и всего, что подразумевает колоссальность.

0: Новости спорта.
1: Восьмая ракетка мира Ига Швёнтек вылетела с открытого чемпионата США уже в 1/8 финала, сенсационно уступив олимпийской чемпионке Парижа Джен Циньвэнь, которая занимает лишь 121 место в мировом рейтинге. Китайская теннисистка одержала победу в двух сетах, при этом по ходу первого она уступала 0-5. Швёнтек получила 3 сет-поинта, но не смогла их реализовать, после чего проиграла 7 геймов подряд. Для китаянки это 5-й четвертьфинал на турнирах большого шлема в карьере и третий на US Open. А польская теннисистка впервые с 2021 года завершила сезон без титулов на турнирах большого шлема. Действующие чемпионки мира баскетболистки США одержали 3-ю победу в 3 играх на групповом этапе чемпионата мира, выиграв 105-64 у команды Чехии. Американки без особых проблем заняли первое место в квартете D и получили прямую путевку в четвертьфинал турнира. С таким же результатом из группы C вышли прошлогодние победительницы чемпионата Европы бельгийки, выигравшие в последнем матче у Австралии 80-68, а вице-чемпион континентального первенства Испания победила Японию 79-59 и заняла первое место в группе A. Серебряные медалистки домашней Олимпиады француженки стали первыми в квартете B, разгромив Нигерию 111-56. На этой стадии турнир покинули только команды Мали, Нигерии, Турции и Чехии. Они заняли последние места в группах. Руководство Фиорентины уволило Фабио Гросса с поста главного тренера после 3 поражений на старте сезона и удручающей статистики – лишь 1 забитый гол и 9 пропущенных мячей. Гросса возглавил клуб в июне, но под его руководством фиалки проиграли Роме, Фрозиноне и Торино, опустившись на последнее место в серии А. Фабио стал первым уволенным тренером в топ-5 европейских лиг в новом сезоне. Фиорентина почти сразу объявила о возвращении на пост рулевого Паоло Ваноли, который уже возглавлял команду в прошлом сезоне и спас ее от вылета. Кстати, футболисты Лацио одержали волевую победу на выезде над Удинезе 2-1 в 3-м туре чемпионата Италии. Римский клуб проигрывал в один мяч до 75-й минуты, однако затем сумел переломить ход встречи, забив дважды в оставшееся время. В активе Лацио 3 победы в 3 играх нового сезона серии А, все с минимальным преимуществом. По очкам команда делит первое место с Ромой и Интером. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов, защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L4. Собирают машины на заводе в Ленинградской области. Производство идет полным циклом со сваркой, краской и финальной сборкой кузова. По габаритам новинка сопоставима с Tenet T4L, но современнее и динамичнее. Набор опций больше, а клиренс меньше. Электромобили «Ума-5» появились у дилеров. Теперь машина доступна для покупки всем желающим. Напомним, компактный кроссовер от Яндекса продается уже несколько месяцев. Машина уже успела стать самым востребованным электрокаром на рынке. Но ранее она была доступна только для таксопарков и каршеринга. В Китае представили новый Geely Manjaro Plus. Машина стала крупнее и получила новые двигатели, в том числе новую гибридную версию, которая в России официально не продается. Еще Manjaro Plus получил совершенно новую подвеску, обновилась мультимедийная система, сиденья стали комфортнее, появился новый комплекс систем безопасности. Под именем Solaris KRX сейчас продается хорошо знакомый Kia Rio X. Машина порадует высоким клиренсом. Под капотом хорошо знакомый атмосферный мотор и классический шестиступенчатый автомат или механика. Запас надежности на сотни тысяч километров. По нынешним временам машины выглядят устаревшие, но не для всех это минус. Подробнее о Solaris KRX расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».

0: слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».

0: любой каприз. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Защита нефтяных заводов не отразится на ценах на бензин. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Дубль ГИС запустил карту штрафов. Осенью сервис навигации начнет показывать места, где водитель ранее нарушал правила и попадал в зону действия дорожной камеры. Отметки будут доступны только пользователям, которые авторизовались в Дубль ГИС через систему Сбер-ID. Данные формируются на основе информации Сбера об оплаченных штрафах. Обновляется система еженедельно. А в историю попадают только штрафы, полученные за последний год и оплаченные со счета в Сбере. Защита нефтяных заводов не отразится на ценах на бензин. Накануне министр энергетики Александр Новак заявил, что расходы на инженерные сооружения, системы обнаружения и противодействие беспилотникам – это операционные расходы нефтяных компаний. Напрямую в себестоимость бензина они не закладываются, и в целом на стоимость литра больше влияет размер налогов, акцизов, чем издержки. При этом министерство не отрицает, что нефтяники понесли существенные расходы. На прибыли бизнеса это так или иначе скажется. Почти половина россиян задумывается о смене автомобиля, но большинство не готовы к покупке прямо сейчас. По данным опроса «Ренессанс страхования», 49% хотели бы сменить автомобиль, но только 30% планируют это сделать в скором будущем. Остальных останавливают высокие цены на новые автомобили и дорогие кредиты. Страховые компании также отметили, что большинство владельцев стараются продлить жизнь имеющейся машине, лучше обслуживают и пытаются избежать серьезных поломок. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

0: Сегодня день озера Байкал. Сибирское озеро с пресной водой привлекало в разное время поэтов и писателей, художников и туристов из многих стран. С 1999 года отмечается День озера Байкал как важная дата российского календаря. Запасы пресной воды не бесконечны, это известный факт. Именно поэтому невообразимо прекрасное и самое глубокое в мире озеро с пресной водой привлекает особое внимание. К этому дню приурочивают кинофестивали, выставки и конкурсы прикладного народного творчества, выступления театральных коллективов прямо на берегу озера. Перед праздником обязательно устраивается субботник с участием небезразличных к состоянию озера людей. По предположениям ученых, возраст Байкала около 20-25 миллионов лет.
1: Радиостанция Infinity.

0: Московской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Выпускница Дорогобужской школы номер 2 Виктория Петрова и Александра Галанова заключили целевые договоры с администрацией Дорогобужского округа. После окончания школы девушки решили продолжить обучение в системе среднего профессионального образования и поступили в Смоленский педагогический колледж. Их выбор связан с желанием получить востребованную профессию и в дальнейшем применить свои знания и навыки на родной земле. С Викторией и Александрой встретился глава Дорогобужского округа Константин Саренков. Они обсудили выбор будущей профессии, планы на период обучения и возможности дальнейшего трудоустройства в округе. Сегодня среднее профессиональное образование – это не просто альтернатива высшему образованию, а полноценный путь к профессии. Колледжи и техникумы дают возможность быстрее получить специальность, освоить практические навыки и пройти производственную практику. Целевое обучение помогает связать образование с будущим местом работы. Для Дорогобужского округа это возможность поддержать талантливую молодежь и создать условия, чтобы выпускники возвращались домой и строили здесь карьеру. Председатель Дорогобужской территориальной избирательной комиссии Галина Бетева провела информационную встречу со студентами Верхнепровского техникума. В преддверии предстоящих выборов Галина Юрьевна рассказала ребятам о порядке и формах голосования. Студенты активно включились в разговор и смогли получить ответы на свои вопросы непосредственно от председателя территориальной избирательной комиссии. Такие встречи помогают молодым людям лучше ориентироваться в избирательном процессе и осознанно подходить к участию в выборах. В минувшее воскресенье вечером в 19:25 в Дорогобуже на улице Свердлова произошел пожар. Очевидцы сообщили о возгорании, и вскоре прибывшие сотрудники МЧС России ликвидировали огонь. Полностью выгорел отдельно стоящий гараж. Все находившиеся там вещи были уничтожены огнем. В настоящее время специалисты устанавливают, кто являлся хозяином сгоревшей постройки и что стало причиной произошедшего. Рассматриваются несколько версий, одна из них – поджог. МЧС России напоминает, поджог квалифицируется как умышленное преступление и влечет за собой серьезную уголовную ответственность вплоть до длительного лишения свободы. Новости спорта. Воспитанники Верхнепровской спортивной школы показали лучшие результаты на старте сезона в Великих Луках, где 5 сентября прошел фестиваль боевых искусств. Эти соревнования стали не просто состязанием в силе и ловкости, они были приурочены ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и стали данью памяти жертвам Беслана. А каждый выход наших юных борцов на татами был наполнен особым смыслом доказать, что сила духа побеждает все. Весь год дорогобужские ребята упорно тренировались, чтобы на ринге показать настоящий характер и несгибаемую волю к победе. Они это сделали мощно, красиво и достойно. Вкус золота победы сполна ощутили Иван Симкин, Ильхам Тагиев, Руслан Мамедов и Тимур Насимов. Бронзовыми призерами соревнований стали Роман Ларионов, Денис Питл и Николай Мазуров. Такого высокого результата дорогобужские спортсмены добились благодаря своему упорству и грамотной, кропотливой работе их мудрых наставников, тренеров Руслана Нуриева, Павла Борисова, Дмитрия Кудрявцева и Ильхана Германова. Наша афиша 9 сентября в 18:00 культурный центр «Химик» ПАО «Дорогобуж» приглашает на День открытых дверей. В культурном центре работают творческие студии, вокальные студии «Дебют» и «Соловушка», музыкальный учебный театр «Вуаля», студия современного танца «Карамель», танцевальный коллектив «Блик», цирковой коллектив «Калейдоскоп», эстрадно-духовой оркестр «Ритм». Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает всех желающих познакомиться со своими коллективами, попробовать себя в разных направлениях и записаться в понравившийся коллектив. 9 сентября, начало в 18:00, культурный центр ПАО «Дорогобуж», без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно и без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Вечером слабое давление будет падать 745 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити» в Дорогобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101,8.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Верхнепровская школа номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Компьютерную клавиатуру скрестили с пианино, и вот что получилось. Компания PolyAnd, известная своими драм-машинами, синтезаторами и гитарными педалями, представила новый продукт — клавиатуру Case, совмещающую полноценную QWERTY-клавиатуру для работы за компьютером с игровым пианино. Внешний кейс выглядит как обычная механическая клавиатура, но цифровой ряд и ряд функциональных клавиш сгруппированы так, что образуют трехоктавную клавиатуру пианино. На них можно исполнять мелодии и записывать партии на том же устройстве, за которым обычно печатают текст. Над этими рядами расположены 9 вращающихся регуляторов, которые можно назначить на MIDI-параметры. Например, для управления интенсивностью эффекта на подключенном синтезаторе. Те же регуляторы можно использовать и для управления компьютером, громкостью, прокруткой или яркостью экрана. За что отвечает каждая ручка в конкретный момент, показывает встроенный дисплей. Подключить кейс к компьютеру можно по USB или Bluetooth, а также напрямую к MIDI-оборудованию, синтезаторам, драм-машинам и другим устройствам через специальный выход, что превращает клавиатуру в автономный контроллер без компьютера. Встроенный аккумулятор позволяет брать устройство с собой и использовать его на живых выступлениях. Компания собирается сделать прошивку кейс открытой. Сообщество пользователей сможет создавать альтернативные раскладки, новые режимы управления, собственные MIDI-инструменты и секвенсоры. Пока кейс остается прототипом, его функциональность, цветовые варианты и характеристики могут измениться до выхода на рынок. Точная цена и дата начала продаж пока не объявлены. В PolyAnd обещают раскрыть эти детали позднее. На этом пока все. Услышимся!

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.
1: И

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев поздравил с 90-летием Валентина Михайловича Журавского. Валентин Михайлович прошел через страшные испытания военного детства как несовершеннолетний узник фашистских концлагерей. Пережить эти тяжелые времена и сохранить сердце свет, а затем десятилетиями самоотверженно трудиться на благо государства, отметив свой путь званием ветерана труда, это пример истинной силы духа для всех нас. Он по праву является ветераном Великой Отечественной войны. В Сафоновском округе проводится адресное информирование избирателей путем поквартирного подомового обхода. Работа ведется в штатном режиме, невзирая на переменчивые погодные условия. На второй день всероссийского проекта «Информ УИК» обходчики, специально обученные члены участковых избирательных комиссий, уже охватили 25% домовладений. Такие темпы свидетельствуют о высокой эффективности организации процесса. В минувшие выходные в Сафонове отметили Международный день благотворительности. Центральный дворец культуры объединил неравнодушных жителей на фестивале «Концентрат добра». Мероприятие, организованное Главным управлением Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию, доказало, чтобы делать мир лучше, достаточно просто быть рядом. В официальной части муниципальному координатору Татьяне Медведевой было вручено благодарственное письмо от Федерального агентства по делам молодежи, а также благодарности главы Сафонова округа Антона Кухарева получили педагоги-организаторы, сотрудники школ, библиотек и отдела молодежной политики администрации. Особую атмосферу создало выступление поисково-спасательного отряда «Сальвар», призвавшего присутствующих присоединиться к поиску пропавших людей. Центральным элементом фестиваля стали интерактивные зоны, социальное волонтерство, где каждый мог освоить навыки первой помощи. На манекене участники практиковали отработку сердечно-легочной реанимации для спасения человека без сознания, учились правильному алгоритму действий до приезда медиков. Волонтерство СВО. Была организована точка написания писем поддержки участникам СВО, а также участники клуба «Золотой возраст» плели маскировочные сети, обеспечивая надежный тыл бойцам. Зооволонтерство. Выставка рисунков животных, созданных детьми, и мастер-класс по изготовлению игрушек для питомцев. И спортивное волонтерство, где прошла открытая тренировка по карате с показательными выступлениями спортсменов, которые продемонстрировали силу духа и дисциплину. Фестиваль собрал лучшие инициативы округа воедино. Организаторам удалось показать многообразие волонтерства и напомнить, что возможности помочь всегда рядом. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно и без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Вечером слабое давление будет падать 745 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Драгобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

0: кино в мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России к концу 2026 года планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников, которая должна сократить различия в зарплатах между регионами. Об этом рассказал председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников в разговоре с газетой «Ведомости». Согласно предлагаемым подходам, оклад должен составлять не менее 50% заработной платы без учета компенсационных выплат. На стимулирующие выплаты, включая премии, будет приходиться не более оставшихся половины. Внедрение новой системы планируется начать с 2027 года. Развод не освобождает россиян от обязательств по ипотеке перед банком. Даже если брак расторгнут, ипотека остается общей проблемой, и квартира, и долг делятся между супругами по закону, рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования Наталья Газединова. По Семейному кодексу все, что приобретено в браке, считается совместной собственностью, а значит и квартира, и остаток ипотеки, общее имущество и общее обязательство. Банк не обязан пересматривать условия договора из-за развода, и пока кредит не погашен, квартира остается в залоге. Любое изменение состава собственников или порядка платежей требует согласия банка. Треть разведенных пар продолжает жить вместе из-за ипотеки. Суд может определить доли, но не может заставить банк изменить договор, отметила специалист. И в завершении выпуска ученые из Национальной академии наук США обнаружили в Греции два деревянных предмета, возраст которых составляет около 430 тысяч лет. Их признали древнейшими из известных ручных орудий труда, созданных нашими далекими предками. Один из предметов, сделанный из ольхового дерева, представляет собой палку длиной около 81 сантиметра. Ученые полагают, что его использовали для многоцелевых работ, в том числе копания. Второй же экземпляр оказался крайне необычным. Его длина составляет всего около 6 сантиметров. Исследователи пока не могут точно определить его функцию, но не исключают, что миниатюрное орудие держали пальцами для изготовления или шлифовки каменных инструментов. Благодаря тому, что древние предметы находились во влажных отложениях без доступа к кислороду, дерево не сгнило и сохранилось до наших дней. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Радио Инфинити.
1: Ты добрая душа. Желаю счастье найти на своем пути.
2: Зачем

0: раньше меня.
1: Идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
2: Джонатан Ив.
3: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-900.

0: 55-я ракетка мира, Мира Андреева, впервые в карьере вышла в четвертьфинал открытого чемпионата США, переиграв Анастасию Потапову, выступающую за Австрию в трех сетах. 19-летняя победительница Ролан-Гаррос уступила в первом сете, однако во втором прибавила и отыгралась. В решающей партии при счете 5-3 в пользу Андреевой Потапова получила травму колена и после уже не смогла выиграть ни одного розыгрыша. Мира теперь доходила до четвертьфинала на всех турнирах «Большого шлема», кроме Australian Open. Хоккеисты московского «Спартака» начали новый сезон с победы над ЦСКА 4-0 на выезде. Нижегородская «Торпеда» в гостевом матче против минского «Динамо» вырвала победу в серии буллитов 4-3. В Петербурге «СКА» в матче с московским «Динамо» совершил впечатляющий камбэк, отыгравшись со счета 0-2 и победив 5-3. Череповецкая «Северсталь» 1-0 переиграла тольяттинскую «Ладу» на своем льду. На востоке в Омске Салават Юлаев сразил «Авангард» 4-0. В Астане «Барыс» разгромил «Сибирь» со счетом 7-1, а «Трактор» в гостях в овертайме переиграл «Автомобилист» 4-3. Наконец, в Казани «Акбарс» в сухую обыграл «Адмирал» 2-0 на своей арене. Футболисты казанского «Рубина» на своем поле сыграли в ничью с «Ахматом» 1-1 в заключительном матче 7-го тура РПЛ. Для главного тренера грозненцев и экс-наставника сборной России Станислава Черчесова этот матч стал 500-м в тренерской карьере. «Рубин» же продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 6 матчей, одержав на этом отрезке 2 победы и 4-жды сыграв в ничью. Казанцы с 10 очками занимают 8-е место в турнирной таблице, тогда как «Ахмат» расположился на 11-й строчке. Баскетболисты НБА в полуфинале предсезонного кубка Кондрашина и Белова неожиданно обыграли петербургский «Зенит» 80-78 и вышли в финал турнира. В финале столичный клуб сыграет с вице-чемпионом единой лиги «Униксом», который в другом полуфинале выиграл 90-72 у пермской «Пармы». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712.

0: Сегодня день озера Байкал. Сибирское озеро с пресной водой привлекало в разное время поэтов и писателей, художников и туристов из многих стран. С 1999 года отмечается День озера Байкал как важная дата российского календаря. Запасы пресной воды не бесконечны, это известный факт. Именно поэтому невообразимо прекрасное и самое глубокое в мире озеро с пресной водой привлекает особое внимание. К этому дню приурочивают кинофестивали, выставки и конкурсы прикладного народного творчества, выступления театральных коллективов прямо на берегу озера. Перед праздником обязательно устраивается субботник с участием небезразличных к состоянию озера людей. По предположениям ученых, возраст Байкала около 20-25 миллионов лет.
1: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: С наступлением октября держатели банковских карт получат новый инструмент для работы с наличными средствами, сообщает информационное агентство Data.ru. Начиная с 1 числа на территории страны официально запускается механизм пополнения личных счетов через систему быстрых платежей непосредственно в интерфейсе банкоматов. Соответствующая нормативная база уже сформирована. Центробанк Российской Федерации зарегистрировал специализированное указание, легализующее этот процесс. Суть инновации заключается в разрушении жесткой географической и корпоративной привязки клиента к устройствам самообслуживания своего банка. Теперь физическому лицу достаточно найти любой работающий терминал, принадлежащий совершенно сторонней финансовой организации, внести бумажные купюры в приемник, после чего эквивалентная сумма будет зачислена на его банковский счет практически мгновенно.
1: Закрома Родины.
2: С наступлением осеннего сезона 2026 года российский продовольственный рынок столкнется с очередным неизбежным и достаточно болезненным витком инфляции, который затронет практически все базовые категории товаров в потребительской корзине. Аналитики продовольственного сектора предупреждают, что традиционный сезонный спад цен после сбора урожая будет нивелирован мощным давлением макроэкономических факторов, вынуждающих ритейлеров переписывать ценники в сторону увеличения уже с начала сентября. Наиболее чувствительный удар по семейному бюджету нанесет молочный отдел. Прогнозируется подорожание питьевого молока, кефира, сметаны и твердых сыров в диапазоне от 10 до 15%. Основным драйвером здесь выступает острый дефицит качественного сырого молока на фоне затяжной ситуации в ряде животноводческих регионов страны.
1: Деньги дороги, как память.
2: Школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов, в том числе на учебные материалы для детей, а также ремонт и закупку оборудования. Об этом сообщил РИА Новости директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. По его словам, школа должна предоставлять детям всю необходимую литературу, учебники и методички, предусмотренные основной образовательной программой, бесплатно. Исключением являются только пособия для факультативов, посещение которых добровольно. До этого адвокат Екатерина Лебедева рассказала, что большинство сборов средств на школьные нужды являются незаконными, поэтому родители могут не платить за это деньги. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Современные технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 8 сентября 1636 года основан Гарвардский университет. Гарвардский университет является старейшим частным высшим учебным заведением США. В 1636 году решением законодательного собрания колонии штата Массачусетс в городе Кембридже вблизи Бостона был основан колледж. В 1639 году колледжу было дано имя его первого благотворителя и министра Джона Гарварда, завещавшего новому колледжу половину своего имущества и библиотеку. Исторически эта библиотека стала второй публичной библиотекой на континенте. Фактическое превращение колледжа в университет произошло в первой четверти XIX века, когда помимо изучения Библии, языков и математики стали преподаваться также медицина с 1810 года и юриспруденция с 1817. Во второй половине XIX века Гарвардский университет становится центром культурной жизни. Сейчас у Гарварда есть несколько собственных музеев, в числе которых ботанические с коллекцией стеклянных растений, сравнительной зоологии, минералогии, геологии, археологии и этнологии, где можно узнать множество подробностей из жизни майя и ацтеков. У Гарварда есть не только собственный ботанический сад, но даже собственный лес, чью жизнь из года в год исследуют биологи. Больше всего университет гордится своими научными достижениями, в том числе разработками всемирно знаменитого медицинского факультета. Сегодня в Гарварде обучаются свыше 20 тысяч человек из всех регионов США и 100 стран мира. Более 70 лауреатов Нобелевской премии были связаны с университетом как студенты, преподаватели или сотрудники.
0: А в этот день события, ставшие историей. Infinity.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Верхнеднепровская школа номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

новости. Защита нефтяных заводов не отразится на ценах на бензин. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Дубль ГИС запустил карту штрафов. Осенью сервис навигации начнет показывать места, где водитель ранее нарушал правила и попадал в зону действия дорожной камеры. Отметки будут доступны только пользователям, которые авторизовались в Дубль ГИС через систему Сбер-ID. Данные формируются на основе информации Сбера об оплаченных штрафах. Обновляется система еженедельно. А в историю попадают только штрафы, полученные за последний год и оплаченные со счета в Сбере. Защита нефтяных заводов не отразится на ценах

на бензин. Накануне министр энергетики Александр Новак заявил, что расходы на инженерные сооружения, системы обнаружения и противодействия беспилотникам – это операционные расходы нефтяных компаний. Напрямую в себестоимость бензина они не закладываются, и в целом на стоимость литра больше влияет размер налогов и акцизов, чем издержки. При этом министерство не отрицает, что нефтяники понесли существенные расходы. На прибыли бизнеса это так или иначе скажется. Почти половина россиян задумывается о смене автомобиля, но большинство не готово к покупке прямо сейчас. По данным опроса «Ренессанс-страхование», 49% хотели бы сменить автомобиль. Но только 30% планируют это сделать в скором будущем. Остальных останавливают высокие цены на новые автомобили и дорогие кредиты. Страховые компании также отметили, что большинство владельцев стараются продлить жизнь имеющейся машине, лучше обслуживают и пытаются избежать серьезных поломок. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Выпускницы Дорогобужской школы номер 2 Виктория Петрова и Александра Галанова заключили целевые договоры с администрацией Дорогобужского округа. После окончания школы девушки решили продолжить обучение в системе среднего профессионального образования и поступили в Смоленский педагогический колледж. Их выбор связан с желанием получить востребованную профессию и в дальнейшем применить свои знания и навыки на родной земле. С Викторией и Александрой встретился глава Дорогобужского округа Константин Саренков. Они обсудили выбор будущей профессии, планы на период обучения и возможности дальнейшего трудоустройства в округе. Сегодня среднее профессиональное образование – это не просто альтернатива высшему образованию, а полноценный путь к профессии. Колледжи и техникумы дают возможность быстрее получить специальность, освоить практические навыки и пройти производственную практику. Целевое обучение помогает связать образование с будущим местом работы. Для Дорогобужского округа это возможность поддержать талантливую молодежь и создать условия, чтобы выпускники возвращались домой и строили здесь карьеру. Председатель Дорогобужской территориальной избирательной комиссии Галина Бетева провела информационную встречу со студентами Верхнеднепровского техникума. В преддверии предстоящих выборов Галина Юрьевна рассказала ребятам о порядке и формах голосования. Студенты активно включились в разговор и смогли получить ответы на свои вопросы непосредственно от председателя территориальной избирательной комиссии. Такие встречи помогают молодым людям лучше ориентироваться в избирательном процессе и осознанно подходить к участию в выборах. В минувшее воскресенье вечером в 19:25 в Дорогобуже на улице Свердлова произошел пожар. Очевидцы сообщили о возгорании, и вскоре прибывшие сотрудники МЧС России ликвидировали огонь. Полностью выгорел отдельно стоящий гараж. Все находившиеся там вещи были уничтожены огнем. В настоящее время специалисты устанавливают, кто являлся хозяином сгоревшей постройки и что стало причиной произошедшего. Рассматриваются несколько версий, одна из них – поджог. МЧС России напоминает, поджог квалифицируется как умышленное преступление и влечет за собой серьезную уголовную ответственность вплоть до длительного лишения свободы. Новости спорта. Воспитанники Верхнеднепровской спортивной школы показали лучшие результаты на старте сезона в Великих Луках, где 5 сентября прошел фестиваль боевых искусств. Эти соревнования стали не просто состязанием в силе и ловкости, они были приурочены ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и стали данью памяти жертвам Беслана. А каждый выход наших юных борцов на татами был наполнен особым смыслом доказать, что сила духа побеждает все. Весь год дорогобужские ребята упорно тренировались, чтобы на ринге показать настоящий характер и несгибаемую волю к победе. Они это сделали мощно, красиво и достойно. Вкус золота победы сполна ощутили Иван Симкин, Ильхам Тагиев, Руслан Мамедов и Тимур Насимов. Бронзовыми призерами соревнований стали Роман Ларионов, Денис Питл и Николай Мазуров. Такого высокого результата дорогобужские спортсмены добились благодаря своему упорству и грамотной, кропотливой работе их мудрых наставников, тренеров Руслана Нуриева, Павла Борисова, Дмитрия Кудрявцева и Ильхана Германова. Наша афиша 9 сентября в 18:00 культурный центр «Химик» ПАО «Дорогобуж» приглашает на день открытых дверей. В культурном центре работают творческие студии, вокальные студии «Дебют» и «Соловушка», музыкальный учебный театр «Вуаля», студия современного танца «Карамель», танцевальный коллектив «Блик», цирковой коллектив «Калейдоскоп», эстрадно-духовой оркестр «Ритм». Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает всех желающих познакомиться со своими коллективами, попробовать себя в разных направлениях и записаться в понравившийся коллектив. 9 сентября, начало в 18:00, культурный центр ПАО «Дорогобуж», без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно и без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Вечером слабое давление будет падать 745 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити» в Дорогобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101,8.

0: Правильная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Компьютерную клавиатуру скрестили с пианино, и вот что получилось. Компания PolyAnd, известная своими драм-машинами, синтезаторами и гитарными педалями, представила новый продукт — клавиатуру Case, совмещающую полноценную QWERTY-клавиатуру для работы за компьютером с игровым пианино. Внешний кейс выглядит как обычная механическая клавиатура, но цифровой ряд и ряд функциональных клавиш сгруппированы так, что образуют трехоктавную клавиатуру пианино. На них можно исполнять мелодии и записывать партии на том же устройстве, за которым обычно печатают текст. Над этими рядами расположены 9 вращающихся регуляторов, которые можно назначить на MIDI-параметры. Например, для управления интенсивностью эффекта на подключенном синтезаторе. Те же регуляторы можно использовать и для управления компьютером, громкостью, прокруткой или яркостью экрана. За что отвечает каждая ручка в конкретный момент, показывает встроенный дисплей. Подключить кейс к компьютеру можно по USB или Bluetooth, а также напрямую к MIDI-оборудованию, синтезаторам, драм-машинам и другим устройствам, через специальный выход, что превращает клавиатуру в автономный контроллер без компьютера. Встроенный аккумулятор позволяет брать устройство с собой и использовать его на живых выступлениях. Компания собирается сделать прошивку кейс открытой. Сообщество пользователей сможет создавать альтернативные раскладки, новые режимы управления, собственные MIDI-инструменты и секвенсоры. Пока кейс остается прототипом и его функциональность, цветовые варианты и характеристики могут измениться до выхода на рынок. Точная цена и дата начала продаж пока не объявлены. В PolyAnd обещают раскрыть эти детали позднее. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity. За удачу!

0: Радио Инфинити.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «ГАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L4. Собирают машины на заводе в Ленинградской области. Производство идет полным циклом со сваркой, краской и финальной сборкой кузова. По габаритам новинка сопоставима с Tenet T4L, но современнее и динамичнее. Набор опций больше, а клиренс меньше. Электромобили «Ума-5» появились у дилеров. Теперь машина доступна для покупки всем желающим. Напомним, компактный кроссовер от Яндекса продается уже несколько месяцев. Машина уже успела стать самым востребованным электрокаром на рынке. Но ранее она была доступна только для таксопарков и каршеринга. В Китае представили новый Geely Manjaro Plus. Машина стала крупнее и получила новые двигатели, в том числе новую гибридную версию, которая в России официально не продается. Еще Manjaro Plus получил совершенно новую подвеску, обновилась мультимедийная система, сиденья стали комфортнее, появился новый комплекс систем безопасности. Под именем Solaris KRX сейчас продается хорошо знакомый Kia Rio X. Машина порадует высоким клиренсом. Под капотом хорошо знакомый атмосферный мотор и классический шестиступенчатый автомат или механика. Запас надежности на сотни тысяч километров. По нынешним временам машины выглядят устаревшие, но не для всех это минус. Подробнее о Solaris KRX расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Infiniti. Каждый приемник.

0: неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

Сегодня день озера Байкал. Сибирское озеро с пресной водой привлекало в разное время поэтов и писателей, художников и туристов из многих стран. С 1999 года отмечается День озера Байкал как важная дата российского календаря. Запасы пресной воды не бесконечны, это известный факт. Именно поэтому невообразимо прекрасное и самое глубокое в мире озеро с пресной водой привлекает особое внимание. К этому дню приурочивают кинофестивали, выставки и конкурсы прикладного народного творчества, выступления театральных коллективов прямо на берегу озера. Перед праздником обязательно устраивается субботник с участием небезразличных к состоянию озера людей. По предположениям ученых, возраст Байкала около 20-25 миллионов лет. Радио Инфи.

0: Челябинской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев поздравил с 90-летием Валентина Михайловича Журавского. Валентин Михайлович прошел через страшные испытания военного детства как несовершеннолетний узник фашистских концлагерей. Пережить эти тяжелые времена и сохранить сердце свет, а затем десятилетиями самоотверженно трудиться на благо государства, отметив свой путь званием ветерана труда, это пример истинной силы духа для всех нас. Он по праву является ветераном Великой Отечественной войны. В Сафоновском округе проводится адресное информирование избирателей путем поквартирного подомового обхода. Работа ведется в штатном режиме, невзирая на переменчивые погодные условия. На второй день всероссийского проекта «Информ-УИК» обходчики, специально обученные члены участковых избирательных комиссий, уже охватили 25% домовладений. Такие темпы свидетельствуют о высокой эффективности организации процесса. В минувшие выходные в Сафонове отметили Международный день благотворительности. Центральный дворец культуры объединил неравнодушных жителей на фестивале «Концентрат добра». Мероприятие, организованное Главным управлением Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию, доказало, чтобы делать мир лучше, достаточно просто быть рядом. В официальной части муниципальному координатору Татьяне Медведевой было вручено благодарственное письмо от Федерального агентства по делам молодежи, а также благодарности главы Сафонова округа Антона Кухарева получили педагоги-организаторы, сотрудники школ, библиотек и отдела молодежной политики администрации. Особую атмосферу создало выступление поисково-спасательного отряда «Сальвар», призвавшего присутствующих присоединиться к поиску пропавших людей. Центральным элементом фестиваля стали интерактивные зоны, социальное волонтерство, где каждый мог освоить навыки первой помощи. На манекене участники практиковали отработку сердечно-легочной реанимации для спасения человека без сознания, учились правильному алгоритму действий до приезда медиков. Волонтерство СВО. Была организована точка написания писем поддержки участникам СВО, а также участники клуба «Золотой возраст» плели маскировочные сети, обеспечивая надежный тыл бойцам. Зооволонтерство. Выставка рисунков животных, созданных детьми, и мастер-класс по изготовлению игрушек для питомцев. И спортивное волонтерство, где прошла открытая тренировка по карате с показательными выступлениями спортсменов, которые продемонстрировали силу духа и дисциплину. Фестиваль собрал лучшие инициативы округа воедино. Организаторам удалось показать многообразие волонтерства и напомнить, что возможности помочь всегда рядом. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно и без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Вечером слабое давление будет падать 745 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Драгобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

30%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Номинальные зарплаты в России в 2027 году могут вырасти примерно на 5%, а в отдельных промышленных отраслях на 10%. При инфляции около 4-5% реальные доходы большинства работников практически не изменятся, но у части специалистов покупательная способность может увеличиться примерно на 3%. Такой прогноз газете «Ру» дал инвестор Владимир Виноградов. Основным фактором роста зарплат останется дефицит кадров. Компании продолжат конкурировать за квалифицированных рабочих, строителей, водителей и других востребованных сотрудников. Дополнительное влияние окажет повышение МРОТ, которое подтянет доходы низкооплачиваемых работников. Сильнее инфляции зарплаты могут расти в промышленности, строительстве и логистике. Если ребенок стал блогером и начал зарабатывать на рекламе, родителям нужно знать о налоговых обязательствах и юридических аспектах, рассказала Алла Милютина, налоговый консультант. До 14 лет все юридические действия, заключение договоров, открытие счетов, уплата налогов лежат на родителях. Если деятельность ребенка мешает учебе или влияет на здоровье, могут вмешаться органы опеки. При сигнале от учителя или врача опека запросит у родителей пояснения. В таких случаях нужно подать заявление о согласии с деятельностью ребенка, после чего опека дает разрешение, объяснила она. И в завершении выпуска. В России для повышения качества отечественной музыкальной индустрии и профессионализма артистов следует возродить существовавшие в СССР художественные советы. Об этом РИА Новости заявил заслуженный артист Российской Федерации, композитор Игорь Соболев.

0: Руханов. Он отметил, что в советское время, когда функционировали худсоветы, были четкие правила и требования для артистов. Тогда образованные люди не допускали со сцены музыкальную продукцию низкого качества. С 90-х же годов артистом может называться любой человек без соответствующего образования. Поэтому, подчеркнул композитор, необходимо вновь создавать худсоветы, поскольку Россия должна быть не только самой большой, но и самой образованной страной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио Infinity. За твою победу!

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Новости спорта.
1: Восьмая ракетка мира Ига Швёнтек вылетела с открытого чемпионата США уже в 1/8 финала, сенсационно уступив олимпийской чемпионке Парижа Джен Циньвэнь, которая занимает лишь 121 место в мировом рейтинге. Китайская теннисистка одержала победу в двух сетах, при этом по ходу первого она уступала 0-5. Швёнтек получила 3 сет-поинта, но не смогла их реализовать, после чего проиграла 7 геймов подряд. Для китаянки это 5-й четвертьфинал на турнирах большого шлема в карьере и третий на US Open. А польская теннисистка впервые с 2021 года завершила сезон без титулов на турнирах большого шлема. Действующие чемпионки мира, баскетболистки США, одержали третью победу в трех играх на групповом этапе чемпионата мира, выиграв 105-64 у команды Чехии. Американки без особых проблем заняли первое место в квартете D и получили прямую путевку в четвертьфинал турнира. С таким же результатом из группы C вышли прошлогодние победительницы чемпионата Европы бельгийки, выигравшие в последнем матче у Австралии 80-68, а вице-чемпион континентального первенства Испания победила Японию 79-59 и заняла первое место в группе A. Серебряные медалистки домашней Олимпиады француженки стали первыми в квартете B, разгромив Нигерию 111-56. На этой стадии турнир покинули только команды Мали, Нигерии, Турции и Чехии. Они заняли последние места в группах. Руководство Фиорентины уволило Фабио Гросса с поста главного тренера после трех поражений на старте сезона и удручающей статистики – лишь один забитый гол и 9 пропущенных мячей. Гросса возглавил клуб в июне, но под его руководством фиалки проиграли Роме, Фрозиноне и Торино, опустившись на последнее место в серии А. Фабио стал первым уволенным тренером в топ-5 европейских лиг в новом сезоне. Фиорентина почти сразу объявила о возвращении на пост рулевого Паоло Ваноли, который уже возглавлял команду в прошлом сезоне и спас ее от вылета. Кстати, футболисты Лацио одержали волевую победу на выезде над Удинезе 2-1 в третьем туре чемпионата Италии. Римский клуб проигрывал в один мяч до 75-й минуты, однако затем сумел переломить ход встречи, забив дважды в оставшееся время. В активе Лацио 3 победы в трех играх нового сезона серии А, все с минимальным преимуществом. По очкам команда делит первое место с Ромой и Интером. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: урожая. Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 9 сентября ожидается малооблачная и сухая погода без осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью и утром слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Давление 741 миллиметр, будет медленно падать. Температура ночью 9-11, а днем 19-21 градус тепла. Восход солнца в 6 часов 7 минут, заход в 19 часов 19 минут, долгота дня 13 часов и 12 минут. В четверг, 10 сентября, днем малооблачно и по-летнему тепло, днем до плюс 25. В пятницу, 11 сентября, похолодает, ночью пройдут дожди, днем всего до плюс 15.
1: Погода на Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L4. Собирают машины на заводе в Ленинградской области. Производство идет полным циклом со сваркой, окраской и финальной сборкой кузова. По габаритам новинка сопоставима с Tenet T4L, но современнее и динамичнее. Набор опций больше, а клиренс меньше. Электромобили «Ума-5» появились у дилеров. Теперь машина доступна для покупки всем желающим. Напомним, компактный кроссовер от Яндекса продается уже несколько месяцев. Машина уже успела стать самым востребованным электрокаром на рынке. Но ранее она была доступна только для таксопарков и каршеринга. В Китае представили новый Geely Manjaro Plus. Машина стала крупнее и получила новые двигатели, в том числе новую гибридную версию, которая в России официально не продается. Еще Manjaro Plus получил совершенно новую подвеску, обновилась мультимедийная система, сиденья стали комфортнее, появился новый комплекс систем безопасности. Под именем Solaris KRX сейчас продается хорошо знакомый Kia Rio X. Машина порадует высоким клиренсом. Под капотом хорошо знакомый атмосферный мотор и классический шестиступенчатый автомат или механика. Запас надежности на сотни тысяч километров. По нынешним временам машины выглядят устаревшие, но не для всех это минус. Подробнее о Solaris KRX расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
3: Джеффри Итомер.
4: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Уборщица. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
5: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Инфинити».

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. В Верхнепровскую школу номер 2 на постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-5403 или 8-950-706-57-75. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Новости спорта.
4: Пятая ракетка мира Мира Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал открытого чемпионата США, переиграв Анастасию Потапову, выступающую за Австрию, в трех сетах. 19-летняя победительница Ролан-Гаррос уступила в первом сете, однако во втором прибавила и отыгралась. В решающей партии при счете 5-3 в пользу Андреевой Потапова получила травму колена и после уже не смогла выиграть ни одного розыгрыша. Мира теперь доходила до четвертьфинала на всех турнирах большого шлема, кроме Australian Open. Хоккеисты московского «Спартака» начали новый сезон с победы над ЦСКА 4-0 на выезде. Нижегородская «Торпеда» в гостевом матче против минского «Динамо» вырвала победу в серии буллитов 4-3. В Петербурге «СКА» в матче с московским «Динамо» совершил впечатляющий камбэк, отыгравшись со счета 0-2 и победив 5-3. Череповецкая «Северсталь» 1-0 переиграла тольяттинскую «Ладу» на своем льду. На востоке в Омске Салават Юлаев сразил «Авангард» 4-0. В Астане «Барыс» разгромил «Сибирь» со счетом 7-1, а «Трактор» в гостях в овертайме переиграл «Автомобилист» 4-3. Наконец, в Казани «Акбарс» в сухую обыграл «Адмирал» 2-0 на своей арене. Футболисты казанского «Рубина» на своем поле сыграли в ничью с «Ахматом» 1-1 в заключительном матче 7-го тура РПЛ. Для главного тренера грозненцев и экс-наставника сборной России Станислава Черчесова этот матч стал 500-м в тренерской карьере. «Рубин» же пробил беспроигрышную серию в чемпионате до 6 матчей, одержав на этом отрезке 2 победы и 4-жды сыграв в ничью. Казанцы с 10 очками занимают 8-е место в турнирной таблице, тогда как «Ахмат» расположился на на 11-й строчке. Баскетболисты НБА в полуфинале предсезонного кубка Кондрашина и Белова неожиданно обыграли петербургский «Зенит» 80-78 и вышли в финал турнира. В финале столичный клуб сыграет с вице-чемпионом единой лиги «Униксом», который в другом полуфинале выиграл 90-72 у пермской «Пармы». Это были спортивные события, достойные.

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. Приглашает. 27 сентября. Парк «Патриот». 12-13 сентября.

Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С наступлением октября держатели банковских карт получат новый инструмент для работы с наличными средствами, сообщает информационное агентство Data.ru. Начиная с 1 числа на территории страны официально запускается механизм пополнения личных счетов через систему быстрых платежей непосредственно в интерфейсе банкоматов. Соответствующая нормативная база уже сформирована. Центробанк Российской Федерации зарегистрировал специализированное указание, легализующее этот процесс. Суть инновации заключается в разрушении жесткой географической и корпоративной привязки клиента к устройствам самообслуживания своего банка. Теперь физическому лицу достаточно найти любой работающий терминал, принадлежащий совершенно сторонней финансовой организации, внести бумажные купюры в приемник, после чего эквивалентная сумма будет зачислена на его банковский счет практически мгновенно.
0: Закрома Родины.
1: С наступлением осеннего сезона 2026 года российский продовольственный рынок столкнется с очередным неизбежным и достаточно болезненным витком инфляции, который затронет практически все базовые категории товаров в потребительской корзине. Аналитики продовольственного сектора предупреждают, что традиционный сезонный спад цен после сбора урожая будет нивелирован мощным давлением макроэкономических факторов, вынуждающих ритейлеров переписывать ценники в сторону увеличения уже с начала сентября. Наиболее чувствительный удар по семейному бюджету нанесет молочный отдел. Прогнозируется подорожание питьевого молока, кефира, сметаны и твердых сыров в диапазоне от 10 до 15%. Основным драйвером здесь выступает острый дефицит качественного сырого молока на фоне затяжной ситуации в ряде животноводческих регионов страны.
0: Деньги дороги, как память.
1: Школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов, в том числе на учебные материалы для детей, а также ремонт и закупку оборудования. Об этом сообщил РИА Новости директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. По его словам, школа должна предоставлять детям всю необходимую литературу, учебники и методички, предусмотренные основной образовательной программой, бесплатно. Исключением являются только пособия для факультативов, посещение которых добровольно. До этого адвокат Екатерина Лебедева рассказала, что большинство сборов средств на школьные нужды являются незаконными, поэтому родители могут не платить за это деньги. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Сегодня день озера Байкал. Сибирское озеро с пресной водой привлекало в разное время поэтов и писателей, художников и туристов из многих стран. С 1999 года отмечается День озера Байкал как важная дата российского календаря. Запасы пресной воды не бесконечны, это известный факт. Именно поэтому невообразимо прекрасное и самое глубокое в мире озеро с пресной водой привлекает особое внимание. К этому дню приурочивают кинофестивали, выставки и конкурсы прикладного народного творчества, выступления театральных коллективов прямо на берегу озера. Перед праздником обязательно устраивается субботник с участием небезразличных к состоянию озера людей. По предположениям ученых, возраст Байкала около 20-25 миллионов лет.
1: Радиостанция Infinity.

0: новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Выпускницы Дорогобужской школы номер 2 Виктория Петрова и Александра Галанова заключили целевые договоры с администрацией Дорогобужского округа. После окончания школы девушки решили продолжить обучение в системе среднего профессионального образования и поступили в Смоленский педагогический колледж. Их выбор связан с желанием получить востребованную профессию и в дальнейшем применить свои знания и навыки на родной земле. С Викторией и Александром встретился глава Дорогобужского округа Константин Саренков. Они обсудили выбор будущей профессии, планы на период обучения и возможности дальнейшего трудоустройства в округе. Сегодня среднее профессиональное образование – это не просто альтернатива высшему образованию, а полноценный путь к профессии. Колледжи и техникумы дают возможность быстрее получить специальность, освоить практические навыки и пройти производственную практику. Целевое обучение помогает связать образование с будущим местом работы. Для Дорогобужского округа это возможность поддержать талантливую молодежь и создать условия, чтобы выпускники возвращались домой и строили здесь карьеру. Председатель Дорогобужской территориальной избирательной комиссии Галина Бетева провела информационную встречу со студентами Верхнеднепровского техникума. В преддверии предстоящих выборов Галина Юрьевна рассказала ребятам о порядке и формах голосования. Студенты активно включились в разговор и смогли получить ответы на свои вопросы непосредственно от председателя территориальной избирательной комиссии. Такие встречи помогают молодым людям лучше ориентироваться в избирательном процессе и осознанно подходить к участию в выборах. В минувшее воскресенье вечером в 19:25 в Дорогобуже на улице Свердлова произошел пожар. Очевидцы сообщили о возгорании, и вскоре прибывшие сотрудники МЧС России ликвидировали огонь. Полностью выгорел отдельно стоящий гараж. Все находившиеся там вещи были уничтожены огнем. В настоящее время специалисты устанавливают, кто являлся хозяином сгоревшей постройки и что стало причиной произошедшего. Рассматриваются несколько версий, одна из них – поджог. МЧС России напоминает, поджог квалифицируется как умышленное преступление и влечет за собой серьезную уголовную ответственность вплоть до длительного лишения свободы. Новости спорта. Воспитанники Верхнеднепровской спортивной школы показали лучшие результаты на старте сезона в Великих Луках, где 5 сентября прошел фестиваль боевых искусств. Эти соревнования стали не просто состязанием в силе и ловкости, они были приурочены ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и стали данью памяти жертвам Беслана. А каждый выход наших юных борцов на татами был наполнен особым смыслом доказать, что сила духа побеждает все. Весь год дорогобужские ребята упорно тренировались, чтобы на ринге показать настоящий характер и несгибаемую волю к победе. Они это сделали мощно, красиво и достойно. Вкус золота победы сполна ощутили Иван Симкин, Ильхам Тагиев, Руслан Мамедов и Тимур Насимов. Бронзовыми призерами соревнований стали Роман Ларионов, Денис Питл и Николай Мазуров. Такого высокого результата дорогобужские спортсмены добились благодаря своему упорству и грамотной, кропотливой работе их мудрых наставников, тренеров Руслана Нуриева, Павла Борисова, Дмитрия Кудрявцева и Ильхана Германова. Наша афиша 9 сентября в 18:00 культурный центр «Химик» ПАО «Дорогобуж» приглашает на день открытых дверей. В культурном центре работают творческие студии, вокальные студии «Дебют» и «Соловушка», музыкальный учебный театр «Вуаля», студия современного танца «Карамель», танцевальный коллектив «Блик», цирковой коллектив «Калейдоскоп», эстрадно-духовой оркестр «Ритм». Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает всех желающих познакомиться со своими коллективами, попробовать себя в разных направлениях и записаться в понравившийся коллектив. 9 сентября, начало в 18:00, культурный центр ПАО «Дорогобуж», без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно и без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Вечером слабое давление будет падать 745 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити» в Дорогобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101,8.

0: словами позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Компьютерную клавиатуру скрестили с пианино, и вот что получилось. Компания PolyAnd, известная своими драм-машинами, синтезаторами и гитарными педалями, представила новый продукт — клавиатуру Case, совмещающую полноценную QWERTY-клавиатуру для работы за компьютером с игровым пианино. Внешний кейс выглядит как обычная механическая клавиатура, но цифровой ряд и ряд функциональных клавиш сгруппированы так, что образуют трехоктавную клавиатуру пианино. На них можно исполнять мелодии и записывать партии на том же устройстве, за которым обычно печатают текст. Над этими рядами расположены 9 вращающихся регуляторов, которые можно назначить на MIDI-параметры. Например, для управления интенсивностью эффекта на подключенном синтезаторе. Те же регуляторы можно использовать и для управления компьютером, громкостью, прокруткой или яркостью экрана. За что отвечает каждая ручка в конкретный момент, показывает встроенный дисплей. Подключить кейс к компьютеру можно по USB или Bluetooth, а также напрямую к MIDI-оборудованию, синтезаторам, драм-машинам и другим устройствам, через специальный выход, что превращает клавиатуру в автономный контроллер без компьютера. Встроенный аккумулятор позволяет брать устройство с собой и использовать его на живых выступлениях. Компания собирается сделать прошивку Case открытой. Сообщество пользователей сможет создавать альтернативные раскладки, новые режимы управления, собственные MIDI-инструменты и секвенсоры. Пока Case остается прототипом и его функциональность, цветовые варианты и характеристики могут измениться до выхода на рынок. Точная цена и дата начала продаж пока не объявлены. В PolyAnd обещают раскрыть эти детали позднее. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция Infinity.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: человека. Создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: А в этот день события, ставшие историей.
8: 8 сентября 1636 года основан Гарвардский университет. Гарвардский университет является старейшим частным высшим учебным заведением США. В 1636 году решением законодательного собрания колонии штата Массачусетс в городе Кембридже вблизи Бостона был основан колледж. В 1639 году колледжу было дано имя его первого благотворителя и министра Джона Гарварда, завещавшего новому колледжу половину своего имущества и библиотеку. Исторически эта библиотека стала второй публичной библиотекой на континенте. Фактическое превращение колледжа в университет произошло в первой четверти XIX века, когда помимо изучения Библии, языков и математики стали преподаваться также медицина с 1810 года и юриспруденция с 1817. Во второй половине XIX века Гарвардский университет становится центром культурной жизни. Сейчас у Гарварда есть несколько собственных музеев, в числе которых ботанические с коллекцией стеклянных растений, сравнительные зоологии, минералогии, геологии, археологии и этнологии, где можно узнать множество подробностей из жизни майя и ацтеков. У Гарварда есть не только собственный ботанический сад, но даже собственный лес, чью жизнь из года в год исследуют биологи. Больше всего университет гордится своими научными достижениями, в том числе разработками всемирно знаменитого медицинского факультета. Сегодня в Гарварде обучаются свыше 20 тысяч человек из всех регионов США и 100 стран мира. Более 70 лауреатов Нобелевской премии были связаны с университетом как студенты, преподаватели или сотрудники.
7: А в этот день события, ставшие историей.
2: Радиостанция Infinity.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей.

0: Тюменской области 19.00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев поздравил с 90-летием Валентина Михайловича Журавского. Валентин Михайлович прошел через страшные испытания военного детства как несовершеннолетний узник фашистских концлагерей. Пережить эти тяжелые времена и сохранить сердце свет, а затем десятилетиями самоотверженно трудиться на благо государства, отметив свой путь званием ветерана труда – это пример истинной силы духа для всех нас. Он по праву является ветераном Великой Отечественной войны. В Сафоновском округе проводится адресное информирование избирателей путем поквартирного подомового обхода. Работа ведется в штатном режиме, невзирая на переменчивые погодные условия. На второй день всероссийского проекта «Информ-УИК» обходчики, специально обученные члены участковых избирательных комиссий, уже охватили 25% домовладений. Такие темпы свидетельствуют о высокой эффективности организации процесса. В минувшие выходные в Сафонове отметили Международный день благотворительности. Центральный дворец культуры объединил неравнодушных жителей на фестивале «Концентрат добра». Мероприятие, организованное Главным управлением Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию, доказало, чтобы делать мир лучше, достаточно просто быть рядом. В официальной части муниципальному координатору Татьяне Медведевой было вручено благодарственное письмо от Федерального агентства по делам молодежи, а также благодарности главы Сафонова округа Антона Кухарева получили педагоги-организаторы, сотрудники школ, библиотек и отдела молодежной политики администрации. Особую атмосферу создало выступление поисково-спасательного отряда «Сальвар», призвавшего присутствующих присоединиться к поиску пропавших людей. Центральным элементом фестиваля стали интерактивные зоны, социальное волонтерство, где каждый мог освоить навыки первой помощи. На манекене участники практиковали отработку сердечно-легочной реанимации для спасения человека без сознания, учились правильному алгоритму действий до приезда медиков. Волонтерство СВО. Была организована точка написания писем поддержки участникам СВО, а также участники клуба «Золотой возраст» плели маскировочные сети, обеспечивая надежный тыл бойцам. Зооволонтерство. Выставка рисунков животных, созданных детьми, и мастер-класс по изготовлению игрушек для питомцев. И спортивное волонтерство, где прошла открытая тренировка по карате с показательными выступлениями спортсменов, которые продемонстрировали силу духа и дисциплину. Фестиваль собрал лучшие инициативы округа воедино. Организаторам удалось показать многообразие волонтерства и напомнить, что возможности помочь всегда рядом. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно и без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Вечером слабое давление будет падать 745 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Драгобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: страны и мира. О главном.
1: В России к концу 2026 года планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников, которая должна сократить различия в зарплатах между регионами. Об этом рассказал председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников в разговоре с газетой «Ведомости». Согласно предлагаемым подходам, оклад должен составлять не менее 50% заработной платы без учета компенсационных выплат. На стимулирующие выплаты, включая премии, будет приходиться не более оставшейся половины. Внедрение новой системы планируется начать с 2027 года. В России могут серьезно ужесточить наказание для самых злостных нарушителей правил дорожного движения. Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести повышенное взыскание для водителей, которые систематически игнорируют правила дорожного движения. Согласно инициативе, нарушивших правила более 50 раз за год, предлагается наказывать в двойном размере, а тех, кто превысил отметку в 100 нарушений, в тройном. Автор идеи уверен, что такая мера заставит лихачей не только ездить спокойнее, но и своевременно оплачивать выписанные квитанции. И в завершении выпуска. 3/4 россиян хотели бы дожить до 100 лет, а 75% готовы кардинально изменить образ жизни ради дополнительных 10-15 лет активного долголетия. Таким выводом пришли в аналитическом центре Европейского медицинского центра. Согласно исследованию, 74% респондентов ответили, что хотели бы дожить до 100 лет, 75% готовы существенно изменить питание, сон и уровень физической активности, если, по мнению врача, это добавит им 10-15 лет активной жизни. Не готовы к переменам лишь 11% участников опроса. Главными барьерами для регулярных профилактических обследований стали нехватка времени, финансовые сложности, страх перед возможным диагнозом и лень. Главные мотиваторы – финансовая доступность обследований и четкие гарантии пользы. 67% россиян заявили, что обязательно попробовали бы препарат, замедляющий старение, если бы его действие было достоверно доказано. 33% предпочли бы не вмешиваться в естественный ход событий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity. За твою победу.

0: реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «ГАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
1: Радио Инфинити.

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. За дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, К, дефектоскопист, рентгена, гамма. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему.

0: 7919 или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радио Инфинити. Время загадывать желание.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
2: Верхнепровская школа номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900-10-712-105.
5: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Инфинити».

0: воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Инфинити, пожалуй, лучшая музыка.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 9 сентября ожидается малооблачная и сухая погода без осадков. Ветер южный, юго-восточный. Ночью и утром слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Давление 741 миллиметр, будет медленно падать. Температура ночью 9-11, а днем 19-21 градус тепла. Восход солнца в 6 часов 7 минут. Заход в 19 часов 19 минут. Долгота дня 13 часов и 12 минут. В четверг, 10 сентября, днем малооблачно и по-летнему тепло, днем до плюс 25. В пятницу, 11 сентября, похолодает, а ночью пройдут дожди, и днем всего до плюс 15.
0: Погода на Infinity.

0: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: хорошая реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
1: Радио Инфинити.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободы 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Радио Инфинити.
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет.

набирать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я прямо не в гость.

0: Радиостанция «Инфинити».
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль,

мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим?

0: часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт.